песня, что называется, основана на реальных событиях. Deep Purple и их грандиозный хит про дым над водой. Что-то там горело, они из этого сделали суперхит на все времена. 3:19 в Москве. Дальше на Ретро ФМ Игорь Иванов, Лайнел Ричи, Леонид Агутин. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Вот, небось, Йоганн Вольфганг Гёте не в курсе был, что слово «бес» на «ура» рифмуется с «фа диез». А вот как замечательно получилось. «До ре ми», «фа соль ля си». Я всегда это повторяю как заклинание, когда что-то идет не так. Помогает, между прочим. Попробуйте. Лайфхак. 3.35 в столице.

берега, может быть, и разные, но музыка над рекой звучит одна. Поэтому объединяемся с помощью любимой музыки на Ретро FM. Через пару минут Крис Норман, «Земля, ветер, огонь», 3:48 в Москве. Меня зовут Илья Глебов.

0: Ну, это как будто бы, милая, будет с утра пораньше, а ты прям так и говоришь «Донна, Донна Мия». Еще 5-10 минут, и все, встаю. 4.20, столица, дальше на Ред-ФМ. Дайр Стрейтс, Константин Никольский и Том Джонс. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Dire Straits и сатирическая композиция про то, что музыканты получают деньги ни за что, и девушек 100-500. 4.35 в столице, дальше на Red FM Paradiso. Владимир Пресняков буквально через пару минут.

Говорит ей привет-привет. Ну, собственно говоря, если вдруг в этот самый момент кто-то танцует и привет-привет, совершенно правильно поступаете. Вместо утренней гимнастики танцы самое то. 4.49, столица, дальше на Ретро-ФМ, Бананарама и песня из «Бриллиантовой руки». Меня зовут Илья Глебов, продолжаем.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

трубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне и отстают.

вместо надоевшего будильника. Кто-то, кто совершенно точно будет правильные слова тебе с утра пораньше говорить. Only you, only you, only you. Пробуждаемся под музыку Ретро FM. Через пару минут Лев Лещенко, Мадонна и блестящие. Меня зовут Илья Глебов. 5:18 в Москве.

0: Кавказских дорог.
1: Впереди у нас вторник, 4 августа, и много песен на Ретро-ФМ. Тех самых, которые мы больше всего любим. Через пару минут Крис Кельми, Queen ATB. 5:35 в Москве.

Так, ну, все, у кого было ночное рандеву, как ни крути, пора как-то закругляться. Если вы не договорились до сути, не договорились о главном, значит, нужно рандеву перенести куда-нибудь ближе к выходным, мне кажется, очень удобно. 5:48 в столице, дальше на Ретро-ФМ Смоки, Африк Симон, буквально через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Юритмикс и их Sweet Dreams. Не знаю, какие вам сны снились. Сегодня пусть самые сладкие из них будут в руку. Так вот я скажу. 6.19 в столице. Дальше на Ретро-ФМ. Майкл Джексон, Аида Видищева и Глория Гейнер. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Майкл Джексон и его триллер, ну то есть страшное что-то. Ну, давайте скрестим пальчики так, чтобы это самое страшное, что сегодня мы услышали за весь день. 6:35 почти в Москве, через пару минут Army of Lovers, Modern Talking и группа «Комбинация».

0: Армия Флаверс, которые сильно преобразовали хит дуэта «Атаван» и превратили его прям в очень стремительную радость к жизни. 6:49. В столице это Ретро ФМ и ваша любимая музыка. Через пару минут «Синяя птица», «Сандра», меня зовут Илья Глебов. Через в 7 утра встречайте здесь Олега Орлова и летнюю смену на Ретро ФМ.
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 7 утра в Москве. Самое время проснуться. Давайте с нами встречать новый день вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. А в начале часа нас самих встречает Дмитрий Королёв со свежими новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. С 1 сентября россияне смогут подтвердить льготы на проезд через МАКС. Такая мера реализуется в рамках введенных Минтрансом новых правил перевозки пассажиров в общественном транспорте. Как отмечают эксперты, нововведение особенно пригодится студентам, школьникам, пенсионерам и молодым семьям. Такой способ подтверждения не требует бумажных удостоверений, которые можно забыть, и тогда придется оплачивать полную стоимость билета. Власти Ставропольского края попросили Федеральную антимонопольную службу проверить цены на местных заправках. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, поставки топлива в регион идут стабильно и необходимый запас есть. При этом отдельные АЗС могут завышать стоимость без объективных причин. Кроме того, краевой Минсельхоз должен за неделю подготовить план запасов горюче-смазочных материалов для осенней посевной. Правительство Латвии рассмотрит вопрос о целесообразности полного закрытия границы с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кубергс. По его словам, решения должны основываться на фактах и статистике. Ранее в Министерстве внутренних дел Латвии заявили, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. В частности, якобы в страну пытаются проникнуть незаконные иммигранты из Азии и Африки. Граждан Латвии призвали избегать поездок в Белоруссию и выбирать другие пути для возвращения на родину. Центробанк сегодня выпустит в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля. Каждая изготовлена из серебра 925-й пробы. Они посвящены трем представителям флоры и фауны, находящимся под охраной государства. Кавказской лесной кошечке, очковой гаге и ушастой круглоголовке. Животные изображены в разных цветах. Отмечу, серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 92-го года, и на сегодня в ней насчитывается 82 монеты. Ну и по традиции предлагаю начать этот день с праздника. Сегодня есть сразу несколько поводов поднять себе настроение. Так, в этот вторник отмечается День качания на качелях. Неофициальный, но душевный праздник, который призывает взрослых ненадолго вернуться в детство. В этот день можно отправиться в парк и устроить, например, фотосессию на качелях. Ну а еще сегодня день гостя. Принято приглашать друзей и родных на чай или ужин, ценить теплые встречи и душевные разговоры.
0: Да, гости — это здорово. При этом, как шутят некоторые хозяйки, самый лучший гость — тот, который принес еду с собой, а перед тем, как уйти, еще и молча моет посуду.
1: Наверное, это действительно так. Потому что никто не любит мыть посуду и готовить для гостей. Ну и о валюте. В конце выпуска доллар в этот вторник 80 рублей 6 копеек, евро 91,95. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: твой билетик.
1: Надеюсь, что день сегодняшний не будет напоминать какой-нибудь триллер или фильм ужасов, но в крайнем случае легкий, увлекательный детектив, а лучше легкая романтическая комедия. Ну, а какое кино смотреть сегодня представителям разных знаков зодиака, давайте узнаем прямо сейчас из нашего гороскопа.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Вторник, 4 августа. Начало дня потребует особой собранности и дисциплины. Сегодня желательно избегать импульсивных обещаний и пустых дискуссий, которые отнимают энергию. Вот такое кино, друзья. Овны, утро придаст ясность и собранность мыслей. Используйте это время для главных решений. Тельцы, не пытайтесь ускорить процессы. Это только отодвинет желаемый результат. Близнецам следует сосредоточиться на делах, а не на обсуждениях. Раки. Конкретное действие, без лишних слов, укрепит доверие к вам больше любого громкого заявления. Львы. Разговор о ценностях может зайти в тупик. Больше делайте, а не размышляйте. Девы. Помните, бурные эмоции крадут силы и вызывают стресс, а время с близкими – это лучший способ вернуть душевный покой. Весам. Не стоит надеяться, что вас поймут правильно. Сегодня партнеры вряд ли будут настроены конструктивно. Скорпионы. День хорош для спокойной, последовательной работы и исполнения рутинных задач. Стрельцам. Увидеть в задачах потенциал позволит внутренний оптимизм, который заметен далеко не всегда. Пользуйтесь этим. Козероги будут способны сделать то, что раньше казалось непосильным. Главное – правильно оценить ситуацию. Водолеи. Постарайтесь действовать с точностью и говорить только тогда, когда это действительно потребуется. Ну а рыбы в принимаемых решениях сегодня могут полагаться на свою интуицию. Всем отличного дня!
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: умудренные жизненным опытом люди советуют избегать тех, из-за кого вы чувствуете себя паршиво. Отличный совет, жизненный. Давайте тянуться к тем, с кем нам исключительно хорошо, спокойно или весело, в зависимости от ситуации. Тянемся в том числе и к любимым артистам, чьи песни радуют нас по утрам и помогают просыпаться. К августовскому солнцу тянемся вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. 7:18 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Это Precious Wilson. Впереди же у нас Pet Shop Boys, Юрий Антонов и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: как шутят в народе, не так страшны годы, как их отражение в зеркале. Надеюсь, ваше отражение в зеркале вас радует, несмотря ни на что, в том числе и прожитые годы. Юрий Антонов, летней смене на Ретро FM в столице 7:30. Последними новостями нас порадует Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Росстандарт рекомендовал поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе. Принят ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья. Там также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, вовлекать их в процесс принятия решений компании и поощрять стремление каждого внести свой вклад в общее дело. ГОСТ вступит в силу с февраля будущего года. В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка. С инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение сегодня. Согласно документу, если выплаты окажутся ниже порога, государство будет производить доплату до достижения необходимой планки. Инициатива направлена на исполнение Конвенции Международной Организации Труда, ратифицированной Россией в 2018-м, которая как раз и подразумевает минимальное пенсионное обеспечение на уровне 40% от прежнего заработка. Количество пожаров в Томской области продолжает расти, об этом сообщает пресс-служба областного департамента лесного хозяйства. В регионе зафиксировано 45 очагов. За прошедшие сутки специалистам удалось потушить 8. Ранее на помощь томским пожарным приехали 50 специалистов из Иркутской области. В ближайшее время ожидается подкрепление еще 50 специалистов из Амурской. Дания будет призывать в армию и женщин. Стандартный срок службы увеличился с 4 до 11 месяцев. Кроме того, солдата отправят на гренландскую границу, передает Рейтер. По данным агентства, Дания впервые готовится направить роту из более чем 100 призывников в Гренландию на фоне неоднократных заявлений Трампа о том, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. В Татарстане может появиться новое развлекательное пространство Тугаленд. По замыслу разработчиков, проект масштаба Диснейленда должен обрести мировую популярность. Развлекательный комплекс будет строиться вокруг образа Туган Батыра. Персонаж был создан на основе изучения детской литературы и исторических материалов. Это богатырь, который путешествует по планете и встречает друзей в разных странах. Легенду о нем уже перевели на арабский, турецкий, английский и китайский языки. И о валюте на этот вторник. Доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Человек, конечно, не зефир, но кто из нас отказался бы хотя бы немного побыть в шоколаде? О шоколадном мороженом, который очень хорошо помогает охладиться, освежиться в летнюю жару, хороший друг нашей радиостанции Пупо в летней смене на Ретро FM. Продолжаем просыпаться под любимой песни. Совсем скоро в нашем утреннем эфире песня из фильма «Мэри Поппинс». До свидания и Ник Кершу. Сверим часы, друзья, в столице 7:35.
1: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM.

0: проблема ярких и сильных женщин, таких как героиня этой песни Шер, в том, что восхищаться мужчинами им все сложнее и сложнее. Возможно, мы, представители сильной половины человечества, сами даем им меньше поводов для восхищения. Ну, если что, обещаем исправиться. Вот прямо сейчас, товарищи мужчины, и начнем. 7:48 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. На Ретро FM продолжается летняя смена. Уже в начале следующего часа у нас самые свежие новости. Гороскоп не пропустите.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: счастье было, есть и будет, пока будильник не разбудит. Летняя смена готова сделать утро добрее. 8 в столице. Прямо сейчас Дмитрий Королев задобрит нас свежими новостями. Доброе утро.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минтранс утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. С этого момента любой багаж, оставленный в общественном транспорте, теперь обязан хранить бесплатно только в течение 24 часов. По истечении этого срока перевозчик имеет право взимать плату за хранение. Согласно документу, кондуктор или водитель обязан передать обнаруженные предметы под расписку. Для возврата имущества владельцу потребуется предъявить удостоверение личности. Минимальный школьный набор подорожал. Теперь он оценивается в среднем в 18 900 рублей. В годовом выражении рост составил около 6%. При этом, как пишут ведомости, 28% опрошенных россиян рассчитывали потратить свыше 25 тысяч. В минимальный комплект входят форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетради и пенал с канцелярией. Так, по данным аналитиков сервиса Чек-Индекс, например, рюкзак в июле стоил 4705 рублей, школьная форма около 5,5. Пенал с предметами канцелярии в пределах 1000 рублей. НАСА продлит соглашение с Роскосмосом по полетам на МКС. Агентство планирует пролонгировать договор о перекрестных запусках еще на 1-1,5 года. По этому соглашению российские космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon, а астронавты НАСА на российских союзах. Такая схема позволяет сохранить присутствие представителей обеих стран на МКС, даже если один из запусков будет перенесен или отменен. Американские полицейские придумали странный способ штрафовать водителей с телефонами за рулем. В одном из городов правоохранитель нарядился в костюм куста. В таком одеянии полицейский сел около дороги и зафиксировал свыше 70 нарушителей, которым выписал штраф. Правоохранитель ловил автомобилистов не в одиночку. Вместе с ним находился другой полицейский в футболке с надписью «Не коп». Они просидели у дороги 6 часов, успев собрать рекордное число штрафов. Тем временем ученые выяснили, почему знакомые запахи способны мгновенно переносить человека в детство. Исследование показывает, что такие воспоминания связаны с особыми клетками в обонятельной системе мозга, которые формируются с первых дней жизни. Поэтому запах свежей выпечки, духов или хвои способен спустя десятилетия вызывать настолько яркие эмоции.
0: Для меня самый любимый детский запах – это запах летних каникул, аромат речки, костра. Иногда мы немножко хулиганы ради интереса жгли какую-нибудь резину или пластмассу. Запах печеной картошки вперемешку с легким шлейфом средства от комаров. Здесь, например, Амуаш Интерлюд вообще отдыхает. Скажу тебе, как парфманьяк со стажем.
1: Ну, наверное, да. А у меня, если так вот вспомнить запах из детства, скорее даже не запах, а ощущение утреннего солнца, когда не нужно никуда вставать. Ну и о валюте. Доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока все. А далее познавательно-развлекательная программа «Летняя смена» с Олегом Орловым на Ретро-ФМ. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну что, пришла пора узнать, кто из знаков зодиака с каким багажом подходит к началу нового дня, а о возможных подводных камнях на пути нас всегда готовы предупредить. Звезды, они же знают все. К ним давайте прислушаемся.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 4 августа. Начало дня потребует особой собранности и дисциплины. Сегодня желательно избегать импульсивных обещаний и пустых дискуссий. Овны. Утро придаст ясность и собранность мыслей. Используйте это время для главных решений. Тельцы. Не пытайтесь ускорить процесс, это только отодвинет желаемый результат. Близнецам следует сосредоточиться на делах. Раки. Конкретные действия без лишних слов укрепит доверие к вам. Львы. Разговор о ценностях может зайти в тупик. Больше делайте, а не размышляйте. Девы. Помните, бурные эмоции крадут силы и вызывают стресс. А время с близкими – лучший способ вернуть душевный покой. Весам. Не стоит надеяться, что вас поймут правильно. Сегодня партнеры вряд ли будут настроены конструктивно. Скорпионы. День хорош для спокойной, последовательной работы и исполнения рутинных задач. Стрельцам увидеть в задачах этого дня потенциал позволит внутренний оптимизм. Козероги будут способны сделать то, что раньше казалось непосильным. Водолеи, постарайтесь действовать с точностью, говорить только тогда, когда это действительно требуется. А рыбы в принимаемых решениях сегодня могут полагаться на свою интуицию. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ответе.
1: Кто-то посчитал, что мужчина не делает процентов 90 из того, что обещал, а женщина, наоборот, делает 90% из того, что обещала не делать никогда. Такие вот мы разные, но, тем не менее, друг без друга не можем, и каждый при этом находит свой позитив, вдобавок к тому, что уже имеется где-то в глубине души. И чем больше этого чувства, тем лучше, особенно с утра пораньше. Еще больше отличной музыки впереди в летней смене на Ретро FM. Женю Белоусову в нашем эфире скоро сменят Мика и Виктор Салтыков с группой форума. А в середине часа послушаем новости в 8.19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
2: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: расслабиться и не принимать близко к сердцу. Хороший совет всем тревожным натурам. Особенно в ситуациях, когда повлиять на что-то мы просто не в состоянии. А вот летняя смена продолжает активно влиять на настроение слушателей Retro FM. Привет всем вновь проснувшимся. Классного утра под отличную музыку. В 8:30 в Москве Дмитрий Королев продолжает получать удовольствие от новостей и нас за собой ведет. Доброе утро.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россиян предупредили об изменениях правил оплаты сверхурочной работы. Текущие нормы ограничивают ее 4 часами в день и 120 часами в год. При этом с начала сентября планируется расширение годового лимита до 240 часов. Оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф за каждый час. Прокуратура Московской области запустила горячую линию для пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на муниципальный округ Чехов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ночь на вторник ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Московской области. По предварительным данным, погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Украинские боевики ударили и по логистическому объекту в Красном Бару Ленинградской области. Возник пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Над Ростовской областью сбили около 40 украинских БПЛА. Уровень воды в Амуре около Хабаровска к концу августа может достичь критических значений, что создаст риск затопления территорий. Об этом сообщает региональное управление МЧС. При прохождении паводка ниже по течению также ожидается высокий уровень воды у Комсомольска на Амуре и нескольких сел. Сотрудники МЧС призывают жителей заранее позаботиться о сохранности имущества и домашних животных, а также собрать и вывести урожай. В Общественной палате предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. Как передает ТАСС, при этом принимать соответствующие решения должны региональные законодательные органы. Согласно данным Минпросвещения, сегодня в 64 регионах России изучается 76 языков, включая русский. При этом в этом году у первоклассников сократили часы на родной язык и родную литературу из-за корректировки нагрузки по требованиям СанПин. В московском метро начал курсировать первый предвыборный поезд. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова приняла участие в церемонии запуска тематического состава. Благодаря ему пассажиры смогут узнать много нового о российских выборах и истории народовластия в России. От Новгородского Веча 862 года и до нынешнего времени. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот вторник. Американский доллар сегодня 80 рублей 6 копеек, единая европейская 91 рубль 95 копеек. Пока все, а далее на Retro FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра!

0: шмык-шмык.
1: Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо» в летней смене на Ретро-ФМ. Кстати, если у вас с утра пораньше отличное настроение, это никакое не чудо. Значит, вы просто любите жизнь, лето и хорошую музыку. Вот такой вот чудесный человек. Ну, а что касается музыки, в том числе и ту музыку вы любите, что звучит в эфире нашей радиостанции. Это здорово. Минутки через три нам споют «Ласковый май» и Глен Медейрес.
2: 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 1-6-6-2-6-5-10-7-94-0-3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Какая знойная дама, однако. Героиня этой песни Донна Саммер. Та еще жара намечается в ее жизни предстоящим вечером. Холодолюбивым мужчинам просьба не беспокоить. Ничего не светит им просто. А нам каждое утро светит солнце. Отличного настроения желает своим слушателям летняя смена на Ретро FM. 8.48 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться, друзья, уже скоро. В начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. А через несколько минут еще послушаем о петах мошенников и Майкла Джексона.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Вечеринка Ретро FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
3: Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
11: 12+.

0: 9 часов в Москве. Просыпаемся и на работу собираемся. На летняя смена на Ретро-ФМ поможет, чем может. Можем многое, а с новостями нам всегда готов помочь Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россиян предупредили об очередной схеме мошенничества, связанной с оплатой за ЖКУ. Под предлогом перерасчета платежей аферисты пытаются заполучить личные сведения граждан, включая реквизиты банковских карт. Сообщения рассылаются как в личных сообщениях, так и в чатах многоквартирных домов. Эксперты подчеркивают, легитимные представители службы никогда не станут запрашивать проверки. Коды и требовать персональные данные. 120 домов и почти 2000 приусадебных участков остаются подтопленными в Тюмени в результате паводка. Из опасной зоны эвакуировано более 50 человек. В пунктах временного размещения находится 38. По прогнозам синоптиков, вода пойдет на убыль только к выходным. Тогда же из-за паводка ухудшилось и качество водопроводной воды. Для жителей подтопленных районов организованы более 200 точек набора чистой питьевой. Россия и Мексика обсуждают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. По информации «Известий», дипломаты уже провели серию консультаций. Издание со ссылкой на Российский союз туриндустрии отмечает, ежемесячно Мексику посещают до 5000 российских туристов. Ну а ранее сообщалось, что начиная с этого вторника, после пятимесячного перерыва, национальная авиакомпания Ирака возобновит прямые рейсы между Багдадом и Москвой. В уроки физкультуры предложено включить занятия по здоровому образу жизни, об этом заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Парламентарий убежден, что эта тема зачастую превращается в формальность, поэтому в рамках занятий детей планируется знакомить с механизмами влияния сна на организм, природой стресса, принципами здорового питания и правилами оказания первой помощи. Особый акцент предлагается сделать на профилактике болезней. Эксперт по фэн-шуй назвала полезные вещи обереги для дома, так, например, нарядные диванные подушки с цветочным узором — настоящие психотерапевты. Если в минуту стресса помять такую вещь в руках, раздражение стихнет. Любые колосья в вазе, даже искусственные, символы сытости, прибыли и роста. Они усиливают вибрации покоя, тепла, уюта, очищают энергетическую атмосферу. А матрешка — магнит для благополучия. Фигурка медведя избавит от бедности и злых сил.
0: Вот я, помните, как-то положил под коврик в коридоре монетку на богатство. Ждал долго, когда деньги начнут размножаться. Но вместо них там только пыли прибавилось. А вот чеснок, развешанный на кухне, помогает однозначно. Вампиры обходят квартиру стороной.
1: Ну, не знаю, где ж вы, Олег, взяли вампиров. Но если вас от них избавили, то значит уже хорошо. Ну а пока в валюте: доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов без вампиров. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Как шутят иные девчонки лет 30-40. Вот чувствую, что мне 16 лет, а доказать не могу. И зеркало ведь врет и не краснеет. Правду и только правду касательно дня сегодняшнего расскажет нам далее гороскоп на Ретро FM. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 4 августа. Начало дня потребует особой собранности и дисциплины. Сегодня желательно избегать импульсивных обещаний и пустых дискуссий, которые отнимают энергию. Овны. Это утро придаст ясность и собранность мыслей. Используйте это время для главных своих решений. Тельцы. Не пытайтесь ускорить процесс. Это только отодвинет желаемый результат. Близнецам следует сосредоточиться на делах, а не на их обсуждениях. Раки. Конкретные действия без лишних слов укрепит доверие к вам больше любого громкого заявления. Львы. Разговор о ценностях может зайти в тупик. Больше делайте, а не размышляйте. Девы. Помните, бурные эмоции крадут силы и вызывают стресс, а время с близкими – лучший способ вернуть душевный покой. Весам. Не стоит надеяться, что вас поймут правильно. Сегодня партнеры вряд ли будут настроены конструктивно. Скорпионы. День хорош для спокойной, последовательной работы и исполнения рутинных задач. Стрельцам. Увидеть в задачах потенциал позволит внутренний оптимизм, который заметен далеко не всегда. Козероги. Будут способны сделать то, что раньше казалось непосильным. Главное – правильно оценить ситуацию. Водолеи. Постарайтесь действовать с точностью и говорить только тогда, когда это действительно потребуется. Ну а рыбы в принимаемых решениях сегодня могут полагаться на свою интуицию. Удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Между прочим, парням не стоит обольщаться, если им улыбнулась какая-нибудь красавица. Просто для некоторых девушек флирт, о котором поет Мишель Дельпеш, это не признак симпатии, а образ жизни. Ну, не могут они не флиртовать. 9:19. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. Далее бодрить нас будут в летней смене на Ретро-ФМ Игорь Саруханов с группой «Круг», Рики Мартин и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. «Вкуснотеево». 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике». Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев. Без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
9: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: раз нам приходится чего-то ждать, значит, впереди что-то хорошее. Ведь, как правило, плохое себя ждать не заставляет. Вот к вам в гости кто-нибудь заглянет, кого бы вы очень хотели видеть сегодня. В день гостя это, кстати, весьма актуально. В Москве 9.30. Дмитрий Королёв. Многие с удовольствием пригласили бы в гости те, кто хочет быть в курсе последних событий. Спасибо, Дим, что и к нам в гости заглянул.
1: Спасибо и вам, Олег, что приглашаете. Доброе утро, друзья. Возросший уровень осведомленности людей о возможных действиях мошенников способствует уменьшению преступлений в этой сфере. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров в первом полугодии сократилось на 38%. Речь идет в том числе о попытках злоумышленников узнать код для получения доступа к аккаунтам, создании поддельных профилей, просьбах занять денег и вредоносных ссылках. В Тверской области в результате атаки беспилотников пострадал логистический центр. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев. По его словам, сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы работают на месте инцидента. Также сегодня был атакован склад в Красном Бару в Ленинградской области, в результате чего произошло возгорание. Прием поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие логистические объекты. Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил благодарность бизнесу и жителям Крыма за их помощь туристам полуострова. Об этом политика заявил на совещании по развитию туристической отрасли в стране, которая проходит в эти минуты на Алтае. Ну а ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате ударов ВСУ по полуострову погибли 2 человека. Еще 5 пострадали из-за ночной атаки. Чиновник добавил, что власти окажут поддержку и никто не останется один на один с бедой. Финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз остановить военную помощь Украине после ударов ВСУ по гражданскому населению в Краснодарском крае. Он добавил, что ЕС постепенно превращается в террористическую организацию, и, продолжая финансировать удары по мирному населению, Союз рискует получить жесткий ответ со стороны России. 180 юных спасателей со всей России съехались в Югру, чтобы проверить себя на выносливость. В Ханты-Мансийске проходит 20-я школа безопасности. Это соревнования, всероссийские командные соревнования для школьников. В состязаниях участвует 16 команд из 8 федеральных округов. В программе поисково-спасательные работы, пожарные эстафеты, организация полевого быта и оказание первой помощи. Соревнования продлятся до конца недели. И о валюте. Доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Как шутят в народе, зима у нас, конечно, холодная. Хорошо, что лето теплеет. А кому и летом тепла не хватает, едут на солнечные юга. Правда, большинство надолго там не задерживается, только на время отпуска. Дольше среднестатистический житель средней полосы на жаре не выживает. Глория Гейнер в летней смене на Ретро FM. У нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении. Новости, информация о дорожной ситуации, прогноз погоды, астропрогноз и, конечно же, отличная музыка. Далее нам споют Михаил Боярский и Ким Уайлд в столице 9:35.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Хэллоу Парк» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Бодрая музыкальная история, напоминание о том, что ночь принадлежит влюбленным. Те, кто ночью хочет просто выспаться, конечно, могут поспорить, заявят свое право на ночь. А вот утро принадлежит всем. И тем, кого ждут на работе, и тем, кто, находясь в отпуске, лениво потягиваясь под лучами августовского солнца, просто наслаждается видами голубого неба за своим окном. И никуда не торопится. 9.48, столица. Далее ускорение этому часу придадут лучшие хиты Фила Коллинза и веселых ребят. В начале следующего часа летней смены на Ретро-ФМ новости и гороскоп. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 10 часов в Москве. Настроиться на правильную утреннюю волну помогает летняя смена на Ретро-ФМ. Дмитрий Королёв не дремлет, без дела не сидит, помогает нам ориентироваться в главных событиях вторника.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Поэтапное внедрение уникального универсального платежного QR-кода начнется в России с 1 сентября, но введение должно избавить покупателей от ситуации, когда на кассе приходится выбирать между несколькими. С осени будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств. Граждане сами смогут выбрать удобный вариант. В Госдуме вновь захотели повысить минимальный размер пенсии. В партии «Справедливая Россия» готовят законопроект, по которому выплата по старости не должна быть ниже 40% от средней зарплаты человека за год до выхода на отдых. Если размер пенсии окажется меньше этой суммы, государство должно будет доплачивать разницу. Депутаты считают, что такие изменения помогут выполнить международные обязательства России в сфере пенсионного обеспечения. По данным соцфонда, средняя пенсия неработающих россиян сейчас составляет около 26 тысяч рублей. В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего самолета, как сообщил глава региона Игорь Кобзев. Работы осложняются туманом. Местонахождение судна до сих пор не установлено. Напомню, легкомоторный лайнер исчез накануне. Он занимался патрулированием пожарной обстановки в лесах Иркутской области. На борту два человека, пилот и летчик-наблюдатель. По факту происшествия заведено уголовное дело. В Минэкономразвитии указали на нехватку гидов в высокий сезон в стране. Аттестованы и внесены в единый реестр 22 тысячи переводчиков и экскурсоводов. Но в ряде регионов зафиксирован дефицит таких специалистов. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Он пояснил, что в рамках кадровой поддержки отрасли студентам разрешили работать гидами только после прохождения аттестации. А деятельность экскурсоводов и переводчиков без аттестации не допускается с прошлого года. По британскому городку Лидс начал курсировать автобус для собак. Таким образом, им помогают добраться до частного парка, где их выгуливают докситеры. Автобус вмещает до 15 собак. Хвостатые сидят в приподнятых креслах, а рядом с ними расположены миски для воды. Отмечается, все питомцы проходят обязательный отбор, чтобы подтвердить, что они не конфликтуют между собой. После прогулки в парке собаки возвращаются в автобус, где получают лакомство и щенячий капучино.
0: А мы, люди, как собачимся порой в часы пик в общественном транспорте. Собаки, вон, как белые люди, едут спокойно в автобусе, наслаждаются видами. Я завидую братьям нашим меньшим. Нам бы такую жизнь собачью.
1: Ну, между прочим, все же зависит от нас самих с вами, пассажиров. Уважайте друг друга, и все будет хорошо. И о валюте. Доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: сломался, да не будет он упомянут в суе. Это все так далеко от нашей земной жизни. Остается удивляться, как же разбирающиеся в этом люди находят связь между этими двумя мирами, нашим земным и тамошним небесно-звездным. Но ведь находят. Послушаем, что нашлось касательно этого вторника. Гороскоп далее здесь, на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 4 августа, вторник. Начало дня потребует особой собранности и дисциплины. Сегодня желательно избегать импульсивных обещаний и пустых дискуссий, которые только отнимают энергию. Овны, утро придаст ясность и собранность мыслей. Используйте это время для главных своих решений. Тельцы, не пытайтесь ускорить процессы, это только отодвинет желаемый результат. Близнецам следует сосредоточиться на делах, а не на обсуждениях. Раки. Конкретное действие без лишних слов укрепит доверие к вам больше любого громкого заявления. Львы. Разговор о ценностях может зайти в тупик. Больше делайте, а не размышляйте. Девы. Помните, бурные эмоции крадут силы и вызывают стресс. А время с близкими – это лучший способ вернуть душевный покой. Весам. Не стоит надеяться, что вас поймут правильно. Сегодня партнеры вряд ли будут настроены конструктивно. Но кто его знает? Может, вам повезет. Скорпионы. День хорош для спокойной, последовательной работы и исполнения рутинных задач. Стрельцам увидеть в задачах потенциал позволит внутренний оптимизм, который заметен далеко не всегда. Сегодня заметен, пользуйтесь. Козероги будут способны сделать то, что раньше казалось непосильным. Главное – правильно оценить ситуацию. Водолеи. Постарайтесь действовать с точностью и говорить только тогда, когда это действительно потребуется. Ну, а рыбы в принимаемых решениях сегодня могут полагаться на свою интуицию. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Сколько обуви надо истоптать, пока не придешь к своему счастью. Дорогое удовольствие, между прочим. А между тем, как сказал один всемирно известный модельер, качество помнит еще долго после того, как забудется цена. Незабываемые хиты последних десятилетий продолжают бодрить слушатели Ретро FM. Это Жанна Агузарова с группой «Браво». Ну а впереди в нашей летней смене Crazy Frog песни из фильма «Вам и не снилось» и новости в середине часа не пропустим. 10:19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте.
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры «Медея» и других ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца августа. Монтаж кондиционера бесплатно. Предоставляется рассрочка от банка «Ренессанс Кредит». «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ, 54 11 00.

Crazy Frog, безумный лягушонок, компьютерный анимационный персонаж, придуманный для того, чтобы сопровождать звуковой эффект одного шведского студента, который в конце 90-х сымитировал своим голосом звуки заводящегося мопеда. Вот это вот рын-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. После этого стал популярным в интернете. А лягушонок взял и запел. Между прочим, покорил этой песней хит-парады

0: столице 10:30. В середине часа встречаем с новостями Дмитрия Королева. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Все для здорового образа жизни. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта будет запрещена с 1 сентября. Закон был подписан президентом еще в декабре прошлого года. Согласно действующим нормам, продажи табачной и никотинсодержащей продукции запрещены на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, а также на станциях метрополитенов. В России создадут 12 круглогодичных курортов. Появятся они в 10 субъектах страны. Об этом во время запуска масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал» сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что в текущем и следующем годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, власти планируют модернизировать 75 аэропортов. Работы уже идут на 38 из них. Минтранс сообщила о работе над запуском полетов авиакомпаний Таиланда в страну. Как отметили в ведомстве, сейчас 4 российские авиакомпании еженедельно выполняют 102 рейса в королевство по 20 маршрутам. За первое полугодие 26-го перевезено свыше 1,5 миллиона пассажиров. Но ранее сообщалось, что о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами Россия ведет переговоры с Мексикой. И начиная с этого вторника из Москвы можно вновь улететь в Багдад. Бесплатные стартовые наборы следует вручать людям, которые забирают животных из госприютов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева. В их состав могли бы войти лежанки, миски, запас корма на первый месяц и игрушки. По мнению парламентария, такая мера поможет поддержать новых владельцев в первые дни после появления питомца дома и станет дополнительным стимулом для тех, кто только задумался об этом. Жители Москвы смогут наблюдать следующее полное солнечное затмение только через 100 лет, то есть в 2126 году. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. При этом 12 августа жители столицы смогут наблюдать частичное солнечное затмение. В этот день Луна закроет примерно 12% диаметра светила. Из-за низкого положения над горизонтом и яркость будет ослаблена атмосферой. Однако даже в таких условиях наблюдать за Солнцем без специальной защиты не рекомендуется. И о валюте. Доллар сегодня 80 рублей 6 копеек, евро 91,95. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов.

0: Две самоцветы с песней про Советский Союз, великую страну, в которой многие из нас родились, которой уж нет давно на политической карте и которую мы частенько с ностальгией вспоминаем. 10:35, время московское, совсем скоро в летней смене на Ретро-ФМ. Татьяна Овсиенко и трио Рики Повери. Оставайтесь с нами, друзья.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Всем, кто строит планы на вечер, как герой этой песни группы «Смоуки», пожелаем удачи. Ну а мы тем временем только что закончили встречать утро вторника. Получилось очень хорошо, позитивно, весело. Для некоторых время пролетело, что и не заметили, как уж полдня почти прошло на востоке страны уж точно. Ну а в Москве 10:48. Очередная летняя смена подошла к концу. Завтра стартуем ровно в 7. Будем радоваться новому утру, лету, солнцу и всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Искренне ваш Олег Орлов, а в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Хулио Иглесиас, дуэт Мэй, вот и ансамбль Дубы и Колдуны. Ну а в начале часа традиционно новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Со 120 до 240 годовая норма сверхурочной работы может быть увеличена с 1 сентября. В настоящее время действуют ограничения. Оплата первых двух часов производится в полуторном размере, последующих в двойном. По желанию сотрудника, повышенная оплата может быть заменена дополнительным временем отдыха. Кроме того, для тех, кто будет привлекаться к работе сверх годовой нормы, расширяются гарантии. Например, они получат право на освобождение от работы на один день в год для прохождения диспансеризации и сохранения места и среднего заработка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак украинских беспилотников на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях. В результате налета в Чеховском муниципальном округе погибли 5 человек, пострадали 10. В Ленинградской области при атаке дронов на логистический центр в Красном Бору обошлось без пострадавших. Российский космонавт Сергей Тетерятников отправится на МКС в составе американской миссии «Крю-12». Старт намечен не ранее 12 сентября с космодрома на мысе Канаверал. Запуск пройдет по программе перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА. Но ранее сообщилось, что НАСА продлит соглашение с Роскосмосом по полетам на МКС. Агентство планирует пролонгировать договор о перекрестных запусках еще на 1-1,5 года. Россиянам на Кубе следует запастись водой и зарядить телефоны. Это касается тех, кто приезжает на остров, и тех, кто живет там постоянно. Как подчеркнул посол в республике Виктор Коронелли, это необходимо из-за регулярных отключений электроэнергии. Сегодня, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущих масштабных блэкаутов, на Кубе вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система. По данным СМИ, к новому сбою привели колебания в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась 5 раз. Минск стал самым популярным направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований и размещения турагентами в столице Белоруссии с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом. И о валюте. Доллар в этот вторник 80 рублей 6 копеек, евро 91,95. Пока все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: с каждым годом жизни. Я понимаю, друзья, что у женщин на самом деле нет недостатков. У них просто есть особенности. В том числе и у Лиан Росс. Она вот прекрасно поет. Она была на Ретро ФМ в 11 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас квартет «Абба». Мелодии служебного романа и «Блэк».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: раз именно это кричат мозги у тех, кто сейчас вот в жару, у кого еще не было отпуска в этом году, например, у меня. Ну вот, не будем о грустном, друзья, а на Retro FM, а уже совсем скоро у нас группа Bad Boys Blue и песни из фильма «Москва слезам не верит». А в Москве 11 часов и 35 минут.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-627-5007-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

весели, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

пожалуй, единственный возможный вариант, когда можно жить, не приходя в сознание, это вот как раз период влюбленности, когда совершенно неважно, поел ты сегодня, если да, то что. Главное, чтобы любимая или любимый повторял тебе как можно чаще: «Я тебя люблю». Это Bad Boys Blue на Retro FM. В Москве 11 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Наталья Гулькина у нас до конца этого часа.

0: В Москве полдень на Ретро FM. Впереди Пупо, Данко и группа Атаван.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Обновленный автомобильный пункт пропуска Нижний Зарамак открыли после модернизации инфраструктуры. Об этом сообщает Минтранс России. На объекте запустили 3 дополнительные полосы движения, установили шлагбаумы и кабины паспортного контроля, отремонтировали дорожное покрытие. Полностью переустроили пассажирский терминал, смонтировали системы радиационного контроля, дополнительные навесы и благоустроили территорию. Особое внимание уделили навигации. Появились светящиеся дорожные знаки, маячки направления движения и проекционная разметка. Кроме того, пункт пропуска оснастили портальным инспекционно-досмотровым комплексом, который позволяет непрерывно сканировать проезжающие автомобили. Более 2000 самозапретов на кредиты установили жители Северной Осетии в прошлом месяце. Еще около 600 человек подали заявление на снятие ранее установленных ограничений. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, всего за время действия механизма в республике на установку данной функции было подано почти 55 тысяч заявлений. На снятие – 8 тысяч. Ветхий участок теплотрассы обновляют во Владикавказе. Он обеспечивает теплом 8-й микрорайон города. Как сообщает Республиканский водоканал, специалисты приступили к замене 60 метров изношенного трубопровода на пересечении улиц Цоколаева и Владикавказская. В предприятии отметили, новые трубы позволяют повысить надежность теплоснабжения и снизить риск возникновения аварийных ситуаций в предстоящий отопительный сезон. В Кировском районе Северной Осетии благоустроят 3 общественные территории. Как сообщает администрация, в Корджине обновления произойдут на улицах Мира и Камбелеевская, а в Комсомольском появится новый сквер. На месте устаревших площадок создадут современные пространства с пешеходными дорожками и тротуарами, установят скамейки, урны и уличное освещение. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Около 70 гектаров леса восстановят в Северной Осетии в текущем году. Об этом на пресс-конференции ТАСС «Кавказ» сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Вадим Базаев. По его словам, увеличение площади земель лесного фонда является одним из приоритетных направлений. Посадочный материал для работ выращивают в собственном питомнике. Республика полностью обеспечивает себя саженцами. Курс доллара на сегодня — 80 рублей 7 копеек. Курс евро — 91 рубль 96 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: если большой самолет и вертолет цепью связать, то победит, конечно, в итоге цепь. Вообще, мудрейший, конечно, фильм. Это «Мимино» и песни из него только что на Ретро-ФМ в 12.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Владимир Высоцкий и Сиси Кейч уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, шикарный способ подкатить придумал Дитер Болин. Нужно хвастаться размерами своей кровати. Дескать, кровать у меня здоровенная. На двоих хватит. Ну, мне кажется, может сработать при определенных условиях. Это Blue System на Retro FM в 12.35. А уже совсем скоро у нас Dire Straits, Евгений Белоусов и Арабески.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Компания «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей от 10 500 рублей. Установка в течение 2 дней. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Звоните 96-44-45.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: А если не будешь слушаться, купим тебе вместо конструктора саксофон. Так, видимо, говорили родители будущему солисту Dire Straits. Ну, слава богу, он их не послушался. И теперь мы можем наслаждаться этим гениальным проигрышем. Dire Straits на Retro FM в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Умберто Тоци, ансамбль «Дубы и колдуны» до конца часа.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Retro FM, впереди группа Secret Service и Юрий Антонов. Ну и прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Предприниматели проявляют неуважение к своему потребителю, прибегая в целях экономии к шринфляции. Такое мнение выразил председатель Союза потребителей Алексей Койтов. Он напомнил, что шринфляция означает снижение веса, количества или объема товара в упаковке при сохранении прежней цены. При этом предприниматели не нарушают закон. Впервые к шринфляции прибегли компании в США в 70-е годы, ну а в России широко ее использовали производители соков и молока во время кризиса 2008-2010 годов. Реки Тура в районе Тюмени и Тавда продолжают снижаться. Пик прохождения паводка пройден. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Муор. Он отметил, что сейчас паводковая волна смещается вниз по течению. И по последним данным, в регионе подтоплено 125 жилых домов и около 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы 53 человека. 38 из них находятся в пунктах временного размещения. Полчища азиатской саранчи захватили север Дагестана. Поля превращаются в живой ковер. Также эти вредители растянулись вдоль трасс, облепливают транспорт и разбиваются о лобовые стекла машин. Нашествие вредителей вышло и за пределы региона, в Астраханскую область и Калмыкию, под угрозой урожая бобовых и зерновых. В Россельхознадзоре заявили, что техника уже обрабатывает десятки тысяч гектаров степных угодий. В ближайшие годы в России будут созданы 12 новых круглогодичных курортов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма в Горно-Алтайске. Он напомнил, что в стране уже работает комплекс инструментов господдержки туризма. В частности, речь идет о программе льготного кредитования, с помощью которой уже строят 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем в 63 тысяч номеров. Также возводятся 40 круглогодичных объектов – аквапарки, парки развлечений и горнолыжные курорты. Кота-няня и помощник художника студентам назвали самые необычные вакансии на лето, не требующие опыта. Так, например, в Москве требуются сборщики складских сладких подарков, сотрудники на склад популярных снеков. В Зеленоград требуется сотрудник склада книг. Ну а в Петербурге ждут сотрудника приюта для животных. В Самарской области требуется работник молочного цеха, а в Ярославле фасовщик на производство. И о валюте. Доллар в этот вторник 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: каждой сильной и независимой женщины есть гениальный запасной план на случай, если что-то пойдет не так. План этот — сесть и поплакать. И Мадонна, кстати, не исключение. Несмотря на свою эпатажность, она в первую очередь женщина. Ах, какая женщина! Я бы даже так сказал. Мадонна на Ретро-ФМ в 13 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рикардо Фоли, группа «Восток» и «Роксет».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Хэллоу Парк» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
5: празднично.
4: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
8: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: давайте признаем, друзья, не всегда в том, что не доходит, виновата почта. Иногда нужно просто вовремя включить мозги. Правда, не у всех это получается с первого раза, но это, как говорится, уже совсем другая история. Ну, а у него обычная история. Это Рикардо Фолли на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас Фэнси, Крис Ри и ансамбль «Веселые ребята» в Москве 13:35.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: огненный фэнси на ретро-ФМ, ну, потому что песня вот так и называется «Огонь любви». Что у нас еще огненного ожидается? Так, ну, в следующем часе, безусловно, огненная филичета. Ваши приветы и поздравления можно уже писать. Пожалуйста, 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я с вами не прощаюсь. Ну, а до конца часа у нас Биджис и Евгений Белоусов.
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: начинается самый счастливый час на свете. Фили Читап.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Обновленный автомобильный пункт пропуска Нижний Зарамак открыли после модернизации инфраструктуры. Об этом сообщает Минтранс России. На объекте запустили 3 дополнительные полосы движения, установили шлагбаумы и кабины паспортного контроля, отремонтировали дорожное покрытие. Полностью переустроили пассажирский терминал, смонтировали системы радиационного контроля, дополнительные навесы и благоустроили территорию. Особое внимание уделили навигации. Появились светящиеся дорожные знаки, маячки направления движения и проекционная разметка. Кроме того, пункт пропуска оснастили портальным инспекционно-досмотровым комплексом, который позволяет непрерывно сканировать проезжающие автомобили. Более 2000 самозапретов на кредиты установили жители Северной Осетии в прошлом месяце. Еще около 600 человек подали заявление на снятие ранее установленных ограничений. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, всего за время действия механизма в республике на установку данной функции было подано почти 55 тысяч заявлений. На снятие – 8 тысяч. Ветхий участок теплотрассы обновляют во Владикавказе. Он обеспечивает теплом 8-й микрорайон города. Как сообщает Республиканский водоканал, специалисты приступили к замене 60 метров изношенного трубопровода на пересечении улиц Цуколаева и Владикавказская. В предприятии отметили, новые трубы позволяют повысить надежность теплоснабжения и снизить риск возникновения аварийных ситуаций в предстоящий отопительный сезон. В Кировском районе Северной Осетии благоустроят 3 общественные территории. Как сообщает администрация, в Корджине обновления произойдут на улицах Мира и Камбелеевская, а в Комсомольском появится новый сквер. На месте устаревших площадок создадут современные пространства с пешеходными дорожками и тротуарами, установят скамейки, урны и уличное освещение. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Около 70 гектаров леса восстановят Северная Осетия в текущем году. Об этом на пресс-конференции ТАСС «Кавказ» сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Вадим Базаев. По его словам, увеличение площади земель лесного фонда является одним из приоритетных направлений. Посадочный материал для работ выращивают в собственном питомнике. Республика полностью обеспечивает себя саженцами. Курс доллара на сегодня — 80 рублей 7 копеек. Курс евро — 91 рубль 96 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Юлия из Домодедово и Вера из Якутска поздравляет уважаемого генерального директора студии красоты творчества с юбилеем студии. Желает процветания и всех благ. Так, друзья, семья Шмальц поздравляют дочь и сестру Диану с днем рождения. Желают, чтобы все мечты сбывались. Анна из Москвы передает привет маме Юле и папе Роману. Ну, а Владимир из Хабаровска передает привет своей самой лучшей семье, любимым детям и жене.
1: Отправляйте смс на номер 5.

Так, друзья, давайте договоримся. Много таких приветов. Знаете, передаю привет всем. Вот всем передавать привет буду я. Это моя работа. Не отнимайте у меня хлеб, пожалуйста. А вы уж пишите, пожалуйста, конкретно. Кому, от кого и куда. Да, на этом... и порешили. Самое главное, не забывайте подписываться. Ренат передает привет Маше, желает

0: Татьяна передает привет Светуле Маскотиной. Держись, пишет Татьяна.
1: Ну, действительно, держитесь, Светуль.
0: Леночка из Ростова поздравляет коллегу Наташеньку Чешленкову с днем рождения. Пусть каждый день будет наполнен радостью и любовью. Ну, а дочка Полина передает привет своей маме Екатерине Рыженковой. Мы сейчас вместе работаем в магазине. Мама, я тебя очень люблю.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Внимание! Компания «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей от 10 500 рублей. Установка в течение 2 дней. «Ирклимат», Хаджи Мамсурова, 31. Звоните 96-44-45.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ-галерея. 2-й этаж. Пусть школа будет модной.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Томилова передает привет, огромный привет своим родителям Людмиле и Сергею из деревни Рыжково и младшим братикам. Аннушка, привет девочкам Наташе и Галине с Апрелевки. Девчонки, работаем, пятница еще далеко, это правда. Ольга З. из Ростова-на-Дону. Экономит на фамилии, да? Передает огромный бодрый привет просто Оленьке, коллеге. До конца рабочего дня осталось всего ничего. Друзья, не забывайте подписывать сообщения.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: бодрым шагом шагаем, друзья, по Филичите на Ретро-ФМ. Соня из Раменского передает привет маме Ире, папе Максиму, брату Паше, дяде Коль, тете Маше, любимой учительнице Юлии Александровне, сестре Тане, всей команде Ретро-ФМ. Спасибо. Так, идем дальше. Марина передает привет маме Ирине, папе Александру. Папа Жени из Санкт-Петербурга передает привет скучающим на даче Иринке, Леве и Лучику. Альбина и Роман, это участники круиза Ретро-ФМ, передают привет, собственно, всем участникам, всей команде Ретро-ФМ, и особая благодарность Евгению Рыженкову. Да, это наш такой гуру организации, есть у нас такой, обязательно передам лично.
1: Реклама. Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Юлия из города Алексин Тульской области передает привет любимому мужу Александру. Желает легкой дороги. Так, Ирина из Северной Осетии передает привет любимым родителям Елене Михайловне и Вахтангу Павловичу Какаевым. Мама очень любит ретро-ФМ, пишет Ирина. Ну, что я тут скажу? Молодец, мама. Очень правильно делает. Ленка передает привет и поздравляет своего друга Олега Ананка с днем рождения. Желает всего самого-самого прекрасного.

0: Вы мне ответьте, друзья, почему вы присылаете неподписанные сообщения, хотя я вам уже несколько раз напоминал, что необходимо это делать. Ну ладно, не читаю неподписанные сообщения, читаю подписанные. Ксения Комарчук поздравляет любимую мамулю Валю с прошедшим днем рождения. Ура, ура, ура, пишет Ксения. Евгения и Светлана поздравляют Юлию из Ростова-на-Дону с днем рождения. Пусть в жизни будут только белые полоски. Муж и папа Дима, как он подписался, вечный дальнобойщик, он постоянно слушает РТФ в дороге. И огромный привет передает женушке Рыжику и сыну Мишаню в Химке. Скоро буду дома. Маша из Донецка передает привет, позволяет своих маму Аню и папу Лешу со скорым отпуском. Совсем справимся, пишет Маша. Люблю вас.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

Майкл Джексон завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14 часов и 55 минут. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Катя из Москвы передает привет своим подружкам Леночке и Велине. Они сейчас в Карелии. Ирина передает привет, хорошее настроение своим девочкам швейной фирмы Медея и Кай из города Пинска. Девочки, улыбаемся. Скоро домой. Семья Дудниковых поздравляет мужа и папу Дмитрия Александровича с днем рождения. Всего самого хорошего. Мы тебя любим. Елена из Волгограда передает огромный привет Тимуру с маршрута 174. Акварель, Средняя Ахтуба, город Волгоград, желает хорошей дороги и хорошего настроения. Ну, а Владимир Толочный из Хабаровска передает любимой жене Екатерине, сыну Павлу, дочке Анютке, вертолетчику, другу Леше Сиднину в Якутск, в село Капитоновка по Зыниным, в Меньшовом, в село Молдаванское, в Краснодарский край. Ну, в общем, такой коллективный привет. А почему, собственно, нет? Тем более, на сегодня приветов, поздравлений уже больше не прозвучит. Завтра, как всегда, с 2 до 3, друзья, ваши сообщения будут прочитаны, если, конечно, будете их подписывать. Ну, а в следующем часе встречайтесь здесь Руслан Романов. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.

0: столице 15 часов. Далее Юрий Антонов, Silent Circle и ансамбль «Самоцветы» на Retro FM. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры. Всего работа ожидается в 75 аэропортах, на 38 из которых работы уже идут, включая Горно-Алтайск. Также ранее он поручил оперативно завершить работу над обновленными Суперджет и МС-21 для перехода к массовому выпуску самолетов, а также сообщил об окончании испытаний Ил-114, который в ближайшие месяцы поставят в Архангельскую область, а затем начнут использовать на Дальнем Востоке. Модернизация аэропортов направлена на развитие туризма и транспортной доступности регионов. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия и Казахстан продолжают работу по интеграции маркетплейса, включая размещение складских мощностей российских компаний. На платформах Озон и Wildberries уже зарегистрированы сотни тысяч казахстанских поставщиков. Также Wildberries строит два склада в Астане и Алма-Ате общей площадью 260 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года. В Госдуму внесен законопроект об обязательном уведомлении водителей об эвакуации автомобиля через госуслуги за 15 минут до его отправки на штрафстоянку. Уведомление позволит водителю оперативно устранить нарушение и избежать эвакуации, если это возможно. Использование системы должно сделать процедуру более удобной и снизить число конфликтных ситуаций. Специалисты Центра мониторинга Роскомнадзора в июле отразили почти 1100 DDoS-атак на защищаемые ресурсы. Самая продолжительная длилась почти 6 суток. Максимальная мощность атаки достигала 710 гигабит в секунду. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов из США, Бразилии, Германии, Аргентины и Индии. Основные векторы были направлены на телекоммуникационную отрасль. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. И участницы женской велогонки Tour de France заподозрили в использовании специальных накладок под спортивной формой, визуально увеличивающих грудь для улучшения аэродинамики. Подобные модификации экипировки запрещены правилами. Несколько команд уже обратились к судьям с просьбой уточнить применение правил среди обсуждаемых мер после гоночного осмотра. Научное исследование показало, что обтекаемая форма в области груди может снизить сопротивление воздуха примерно на 3,6%, давая преимущество почти 1 секунду на километр. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 80 рублей и 6 копеек. Евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: как же тут, друзья, не упомянуть одноименную программу ваших приветов и поздравлений, которую, как всегда, блестяще сегодня провел мой коллега Антон Веселов. 20 минут назад Филичта завершилась, с радостью выслушал все озвученные послания по дороге на работу. И вуаля, с этого часа на Ретро-ФМ я, Руслан Романов. Рад пожелать всем отличного вторника и напомнить, что только лучшая музыка нескольких поколений наполняет наш эфир, так что всем добро пожаловать. Дальше сплошная Филичта, в смысле счастья, благополучия и удачи. Группа Иванушки Интернешнл и Юритмикс через несколько минут в нашем эфире.
1: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

что уж там скрывать, друзья, break free, или, по-русски говоря, вырваться на свободу, это то, о чем подумывают многие в разгар рабочего дня. Но с другой стороны, большая часть вторника позади, как мне кажется, так что вот сейчас еще песню другую, третью, пятую допоем и с чувством выполненного долга отдыхать да, дружно все пойдем. 15:35 в столице, у нас дальше Рики Мартин и группа «Веселые ребята». Уже совсем скоро суперхиты. Не пропустите в нашем эфире.

0: восхитительную мелодию, а вместе с тем и чарующие вокальные мужские партии, что характерно, дарит нам команда Man at Work в продолжении этого часа здесь на Retro FM. Ну, а на часах в столице уже практически 15:50. Вновь присоединившихся к нашей компании я не устаю приветствовать снова и снова, друзья. Впереди команда Смоки и Евгений Белоусов уже через несколько минут. Доброго всем времени суток и отличного вторника.
1: Реклама.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Денис, Рике Повари и Шура через несколько минут. Добрый день.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. По информации МЧС, до четверга, 6 августа, на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На некоторых реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Экстренные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В МинЖКХ топливо и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55. 566. Кредитный портфель жителей Северной Осетии на 1 июля текущего года составил более 100 миллиардов рублей, увеличившись за год на 2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Нацбанка. Основным драйвером роста остается ипотека. Обязательства по жилищным кредитам выросли на 7%. На положительную динамику повлияли льготные программы, в том числе семейная ипотека. 8 модульных медпунктов откроет Северная Осетия до конца этого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Фельдшерско-акушерские пункты установят в селениях Верхний Ларс и Эзми. Еще 6 врачебных амбулаторий появятся в станицах Павлодольская, Терская, в селениях Троицкая и Дачная, а также в поселках Спутник и Верхний Феогдон. Миняйло отметил, новые медучреждения позволят жителям получать первичную медицинскую помощь и проходить необходимые процедуры без поездок в районные центры. В Кировском районе Северной Осетии благоустроят 3 общественные территории. Как сообщает администрация, в Корджине обновления произойдут на улицах Мира и Камбелеевская, а в Комсомольском появится новый сквер. На месте устаревших площадок создадут современные пространства с пешеходными дорожками и тротуарами, установят скамейки, урны и уличное освещение. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на международном турнире по практической стрельбе «Евразия Open 2026». Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Екатеринбурге и собрали более 400 участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Грузии. Золотую медаль завоевал Анзор Елбаев. Серебряными призерами стали Борис Кантемиров, Виктория Кантемирова, Аслан Пагиев и Максим Кантемиров. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек. Курс евро 91 рубль 96 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: снова и снова ежедневно настроиться на любимую музыку стало уже доброй традицией. Вот примерно как налить чашечку кофе, позавтракать, ну и так далее. Надеюсь, друзья, что и в вашем графике RetroFM фигурирует в обязательном порядке. Возвращайтесь к нам в любой момент времени, когда будет удобно. 16:20. Точное столичное. Далее DJ Bobo и Bad Boys Blue через несколько минут. Меня зовут Руслан Романов. Приветствую всех.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Внимание! Компания «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей от 10,5 тысяч рублей. Установка в течение 2 дней. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Звоните 96-44-45.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Нежное, проникновенное исполнение специально для тебя поют в этой композиции Кайли Минок и Джейсон Донован, как бы напоминая нам с вами поздравить и сказать самые теплые слова тем, про кого мы вроде бы помнили еще с прошлого торжества. А вот сегодня, как это бывает часто, закрутились и все заметки из головы внезапно вылетели. Да, друзья, на календаре у нас по-прежнему 4 августа, так что не забудьте, тем более, что время еще позволяет, 16:35 точное московское. Далее из музыки, которая, может быть, и подарком послужит вот по тому или иному прекрасному поводу, Андрей Державин и группа Eruption через несколько минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: FM. Самые настоящие австралийские мечтатели. Дуэт под названием Savage Garden. Ну а как еще представить людей, музыкантов, которые готовы отправиться до Луны и обратно вот так практически моментально, сиюминутно. To the Moon and Back — сингл, который, кстати говоря, в этом году отметил свое 30-летие. Да, вот такой вот красивый юбилей космического характера. 16:49 на часах в Москве. У нас далее Рикардо Фолли и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама. Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.

0: столице 17 часов. Далее Ля Буш, Бонни Тайлер и Игорь Иванов на Ретро FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Это связано с нарушениями производителями обязательных требований к продукции. Ограничения затронули отдельные партии минеральной воды, в том числе воду «Просто Азбука» и напиток «Мохито» торговой марки «Дарбас». Реализация запрещена до завершения проверок. Интеграция системы с кассами позволяет автоматически останавливать продажу таких товаров. С начала года «Честный знак» также не допустил реализацию 48 миллионов. В бутылок. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом, которые позволяют подтверждать право на льготный проезд через Messenger Max. Это нововведение упростит получение льгот для многодетных семей, школьников, студентов и пенсионеров, позволив отказаться от бумажных удостоверений. Воспользоваться цифровым подтверждением можно будет при наличии технической возможности у перевозчика. Число туристических поездок по России за первое полугодие выросло на 4,3%. Однако по итогам года они будут сопоставимы с прошлогодними из-за снижения бронирования в летнем сезоне. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По итогам прошлого года число турпоездок выросло более чем на 2% в годовом выражении. Россия продолжает двигаться к цели в 140 миллионов поездок к 2030 году. Оба показателя национальной цели по туризму, вклад в отрасли, в ВВП и экспорт туристических услуг уже достигнуты. Депутаты внесут в Госдуму законопроект об установлении минимального порога страховой пенсии по старости в размере 40% от среднего заработка за 12 месяцев перед выходом на пенсию. Документ предлагает закрепить коэффициент замещения утраченного заработка. Также ранее эксперты отмечали, что отсрочка выхода на пенсию на 10 лет может увеличить размер выплат более чем в 2 раза. И в Южной Флориде американские крокодилы начали забираться на гидроскутеры, каяки и сапдоски, чтобы принимать солнечные ванны прямо на плавсредствах. Такое поведение зоологи называют важнейшей адаптацией, которая помогает животным выживать за пределами охраняемых территорий. В отличие от агрессивных аллигаторов, крокодилы пугливые крайне редко нападают на людей, поэтому власти просят не паниковать при встрече. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 80 рублей и 6 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, давайте будем откровенны. Каждый новый день, и уж тем более вечер в компании RetroFM не забываем. Регулярно предлагаем вам убедиться в этом лично, просто настроившись на лучшую музыку, проверенную временем. И вопреки некоторым только что спетым утверждениям, давайте все-таки быть вместе всегда по возможности. Вот таких смелых предложений я, кажется, еще никому не делал. Руслан Романов с вами здесь, на RetroFM, в столице 17-19. Впереди команда «Мечтать» и группа «Опус» через несколько минут.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать

0: от любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
3: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: очевидно, специально для тех, кому летней жары не хватает. Жара музыкальная от группы Boney M. Энергичные вечерние танцы обеспечены всем, кому это действительно нужно. И это, друзья мои, только начало, так сказать, разогрев. Дальше больше, как водится. Главное, оставайтесь на Retro FM как можно дольше. Прямо по курсу Скэтмен Джон, ансамбль «Здравствуй, песня». В Москве 17:35. Всех пламенно приветствую.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь. Количество мест ограничено. Hello Park. Счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Вопреки расхожему мнению и существующим неким стереотипам, в данном случае обращение вот такое вот из уст Сабрины, которое звучит как «Чико», звучит не иначе, как о представителе сильной половины человечества, даже невзирая на то, что обращение это можно интерпретировать как «Где мой мальчик, мой малыш?». Вот такие дела творятся в эфире «Ретро-ФМ». 17.49 на часах, друзья. Дальше команда «Назарет» и Юрий Шатунов через несколько минут.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
10: В «Ленте».
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: столице 18 часов. Далее Кайли Миноу, группа «Технология» и «Фэр Дэвид» через пару минут на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на «Ретро-ФМ» Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. По информации МЧС, до четверга, 6 августа, на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На некоторых реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Экстренные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В МинЖКХ топливо и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55. 566. Кредитный портфель жителей Северной Осетии на 1 июля текущего года составил более 100 миллиардов рублей, увеличившись за год на 2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Нацбанка. Основным драйвером роста остается ипотека. Обязательства по жилищным кредитам выросли на 7%. На положительную динамику повлияли льготные программы, в том числе семейная ипотека. 8 модульных медпунктов откроет Северная Осетия до конца этого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Фельдшерско-акушерские пункты установят в селениях Верхний Ларс и Эзми. Еще 6 врачебных амбулаторий появятся в станицах Павлодольская, Терская, в селениях Троицкая и Дачная, а также в поселках Спутник и Верхний Феогдон. Миняйло отметил, новые медучреждения позволят жителям получать первичную медицинскую помощь и проходить необходимые процедуры без поездок в районные центры. В Кировском районе Северной Осетии благоустроят 3 общественные территории. Как сообщает администрация, в Корджине обновления произойдут на улицах Мира и Камбелеевская, а в Комсомольском появится новый сквер. На месте устаревших площадок создадут современные пространства с пешеходными дорожками и тротуарами, установят скамейки, урны и уличное освещение. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на международном турнире по практической стрельбе «Евразия Open 2026». Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Екатеринбурге и собрали более 400 участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Грузии. Золотую медаль завоевал Анзор Елбаев. Серебряными призерами стали Борис Кантемиров, Виктория Кантемирова, Аслан Пагиев и Максим Кантемиров. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек. Курс евро 91 рубль 96 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: часа в максимально приподнятом настроении, прочувствовав и ощутив все летние прелести. Вот одна только погода чего стоит в эти прекрасные августовские дни и вечера. Так что небольшой променад после трудового дня, думаю, будет всем на пользу. А если еще и удастся подышать воздухом под лучшую музыку на Retro FM, то вдвойне, а то и втройне прекрасно. 18:20 в столице. Я Руслан Романов. Всех приветствую. Далее для вас Лев Лещенко и группа Joy.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93.
7: Места ограничены.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
11: празднично.
10: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». 63.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: то да, только легкий и приятный, причин для которого может быть масса. Хотя бы букет цветов от таинственного незнакомца, внезапная премия от любимого начальника, дорога до дома без пробок, ну и далее по списку из ваших фантазий. А вот на Ретро-ФМ все, между прочим, предсказуемо прекрасно, что тоже очень даже хорошо. Далее «Браво» и «Джеймс Ласт», 18:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкус. Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: радует всех, кто в нашей компании в эти часы и минуты. О том, что жизнь прекрасна, напоминает, пожалуй, все вокруг, и отличная погода, и лучшая музыка в нашем эфире, и даже текущее время. 18:48 в столице. Надеюсь, что ваш рабочий вторник завершен, и впереди прекрасное времяпрепровождение в компании Retro FM. Я Руслан Романов, прощаюсь с вами до завтра, а в 19:00 встречайте здесь моего коллегу Тимура Соколова на Retro FM.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Интернет-поток Retro FM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

0: 19 часов в Москве, вечер вторника. На Retro FM продолжит команда Bad Boys Blue и песни из фильма «Кавказская пленница». Но прежде новости. В студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Правительство получит право до конца 2027 года устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в новых регионах или на Украине, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Также продлен до 1 января 2027 года срок действия документов на недвижимость, выданных до воссоединения. Муниципальным служащим в новых регионах, достигших 70 лет, разрешено неоднократно продлевать срок службы до 2028 года. Сеть АЗС «Газпромнефть» сняла ограничения на отпуск топлива в 13 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Клиенты могут приобретать топливо в любом объеме, в бак или канистру, также доступна оплата после заправки. Ограничения отменены в Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, также Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане. Информация о наличии топлива публикуется на интерактивной карте и в мобильном приложении. Российская дочка Google добивается признания и исполнения решения российского суда о взыскании с американской материнской компании около 10 миллиардов рублей. Речь идет о незаконно выплаченных дивидендах в 10 странах. В ЮАР и Франции уже приняты обеспечительные меры в отношении активов Google, а в Бельгии арестованы активы на 115 миллионов евро. Заявления также рассматриваются в Испании, Сербии, Турции, Бразилии, Алжире и других странах. Московский арбитраж признал перечисление дивидендов незаконным в 2024 году. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 27 года в Польше из-за соображений безопасности. По словам президента волейбольной федерации, на турнире будет критически мало спорта и очень много политики. Ранее FIVB допустила российские сборные к международным турнирам. Женская команда рассматривает участие в чемпионате мира в США и Канаде. Также сборная России примет участие в розыгрыше Лиги наций 27 года. И в Екатеринбурге неплательщик алиментов, задолжавший почти 900 тысяч рублей, перепутал судебного пристава с девушкой по имени Марина и пригласил ее в гости. Он подробно объяснил, как добраться, и попросил также не краситься. В назначенное время вместо Марины его посетили приставы. В суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста. Долгое время он уклонялся от родительских обязанностей. После ареста ему придется ответить за накопленный долг. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 81 рубль и 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Englishman in New York. Это Sting на Retro FM. Мы хоть и не так педантичны, как англичане, но при этом никогда не забываем точное время завершения своего рабочего дня. Поздравляю всех, друзья, трудовой вторник позади. Ну а далее начинается вечер отдыха, который мы с вами проведем в компании лучших суперхитов, проверенных временем. Впереди Пол Янг и Мистер Президент, а чуть раньше группа премьер-министра с двумя билетами в лето. Меня зовут Тимур Соколов. Как всегда, до полуночи буду отдыхать вместе с вами.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей

0: Старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок.
0: Подробности в ТК «Арктика».
4: Внимание! Компания «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей от 10,5 тысяч рублей. Установка в течение 2 дней. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Звоните 96-44-45.
5: «М2Коннект». Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2Коннект». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. «М2 Connect». Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ, 54 11 00.

0: Never can say goodbye. Как говорится, прощаться значит отрицать разлуку. Так что мы ни с кем не прощаемся, а goodbye говорим завершенным на сегодня делам. Ну и влетаем в приятный летний вечер, который сегодня будет по-особенному прекрасен, хотя бы потому, что впереди нас ждет вечеринка ретро-ФМ и новый зажигательный танцевальный микс. В 21 час. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: одна из самых пронзительных баллад 80-х о том, как сложно порой бывает делить с любимым человеком не только душу, но и холодильник. Пол Янг, Every Time You Go Away. 19:50 по Москве. В финале часа. Beatles и Гармен, Чио Чио Сан. Послушаем через пару минут. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены...

0: 12 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Татьяна Буланова, Сандра и Тони Эспозито.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. По информации МЧС, до четверга, 6 августа, на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На некоторых реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Экстренные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В МинЖКХ топливо и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55. 566. Кредитный портфель жителей Северной Осетии на 1 июля текущего года составил более 100 миллиардов рублей, увеличившись за год на 2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Нацбанка. Основным драйвером роста остается ипотека. Обязательства по жилищным кредитам выросли на 7%. На положительную динамику повлияли льготные программы, в том числе семейная ипотека. 8 модульных медпунктов откроет Северная Осетия до конца этого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Фельдшерско-акушерские пункты установят в селениях Верхний Ларс и Эзми. Еще 6 врачебных амбулаторий появятся в станицах Павлодольская, Терская, в селениях Троицкая и Дачная, а также в поселках Спутник и Верхний Феогдон. Миняйло отметил, новые медучреждения позволят жителям получать первичную медицинскую помощь и проходить необходимые процедуры без поездок в районные центры. В Кировском районе Северной Осетии благоустроят 3 общественные территории. Как сообщает администрация, в Корджине обновления произойдут на улицах Мира и Камбелеевская, а в Комсомольском появится новый сквер. На месте устаревших площадок создадут современные пространства с пешеходными дорожками и тротуарами, установят скамейки, урны и уличное освещение. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на международном турнире по практической стрельбе «Евразия Open 2026». Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Екатеринбурге и собрали более 400 участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Грузии. Золотую медаль завоевал Анзор Елбаев. Серебряными призерами стали Борис Кантемиров, Виктория Кантемирова, Аслан Пагиев и Максим Кантемиров. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек. Курс евро 91 рубль 96 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, я думаю, что если печаль была, то после этой песни ее как ветром сдуло, и осталась только радость от прекрасного творчества маэстро Юрия Антонова, за которое ему, конечно же, огромное спасибо. Далее, радости музыкальных на Retro FM будет еще больше, хотя бы потому, что впереди нас ожидают супер-хиты от Майкла Джексона, группы Алказар и дуэта Modern Talking. Тимур Скалов у микрофона. Радуюсь лету и музыке вместе с вами, друзья.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11.

0: Телефон 33 35 93. Места ограничены.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
0: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
0: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: хоть это легендарная музыкальная работа от Майкла Джексона и называется «Bad», весь мир знает, что она на самом деле «the best of the best», одна из лучших в поп-музыке, потому что король поп-музыки плохого никогда не делал, причем во всех смыслах. Михаил Боярский, «Бонни М», продолжит эфир «Ретро FM» через пару минут, 20:35 уже в Москве, вечер в самом разгаре, все самое лучшее впереди.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Компания «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей от 10 500 рублей. Установка в течение 2 дней. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Звоните 96-44-45.
4: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь 4-разовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от 1 дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Хэллоу Парк» – счастливый детский парк. Цоколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро FM» Владикавказ. 54 11 00.

0: «Принцесса Египта» называется песня. История в тему. Имеется в Египте. Мужчина обратился в суд с заявлением о разводе после того, как впервые увидел свою жену без макияжа. В ходе заседания он сообщил, что желает расстаться с супругой, поскольку она кажется ему непривлекательной без косметики. Проблемы возникли на следующее утро после их брачной ночи, когда он увидел ее без макияжа. Мужчина заявил: «Я видел ее фотографии в социальных сетях, но в жизни она выглядит совсем иначе. Меня ввели в заблуждение, и я хочу расторгнуть брак». Вот так бывает, друзья. Подписка на красоту, как говорится, истекла в 6 утра. Наводите марафет, мальчики и девочки, и готовьтесь к вечеринке в Ретро-ФМ. Познакомимся, потанцуем.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: круглосуточно.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: выражение «агаду», «ду-ду», нет перевода, даже можете не искать. Это просто веселый танцевальный хит с простым бессмысленным припевом и кричалкой про ананасы, деревья и танцы. В общем, главный смысл сводится к тому, что все должны двигаться под эту экзотическую мелодию, что мы, собственно, удачно и сделали. Далее продолжим в том же ритме. Впереди хиты от доктора Албана и Владимира Кузьмина. И все это в уникальном танцевальном миксе. Тимур Скалов за пультом. Это я. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Уникальность вечеринки RetroFM заключается в том, что даже танцуя и отдыхая, мы получаем ценные советы. На сей раз от Юрия Антонова. И к советам к этим, я думаю, должен прислушаться каждый мужчина. Женщин нужно беречь, любить, дарить подарки, лелеять и всяким образом ублажать. Ведь таким образом, друзья, мы не только проявляем к ним заботу, но и бережем свои нервы тоже. Так что берегите женщин и приглашайте их на вечеринку RetroFM. У нас здесь всем хорошо. Шокинг Блю, Татьяна Буланова и Бонни М. Через пару минут это подтвердят.

Вечеринка Red FM набирает обороты. Одна из моих любимых работ в творчестве Пола Джонсона «Get Get Down» только что в ваших колонках. Дальше больше, друзья. Дарио Джи здесь через пару минут с мега-танцевальным хитом, у которого мега-танцевальное название «Карнавал де Пари» совсем скоро в нашем диско-миксе.

конце 90-х этот трек перевернул представление танцевальной музыки, до сих пор заставляет нас двигаться в такт. Это DJ Sash, его легендарный Эквадор на вечеринке Retro FM. Далее наш танцевальный диско-марафон продолжит Милен Фармер, группа Сладкий Сон и Пол Маккартни.

И таких горячих штучек в нашем танцевальном миксе будет еще очень много. Так что зажигаем дальше. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Впереди Стрелки, Нина и Наталья Ветлицкая. Просто супер-турбо-гидро-мега-ультра-компания.

мы, в отличие от героя группы «Стрелки», никого бросать не собираемся, а наоборот, с удовольствием составим вам компанию и подарим еще не одну порцию танцевальных хитов. Алена Апина, Эдди Грант. Впереди 22.50 в столице. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается.

самая молодая участница коллектива Spice Girls, прославившаяся как Baby Spice, она же Эмма Бандон, очаровательная блондинка, от которой были без ума все мальчишки на планете Земля. Ну, почти все, потому что были те, кому нравились брюнетки. Да, Виктория Бекхэм, именно о ней речь. А далее диджей Нил и X-Mode. Вечеринка продолжается.

садись в берлоге, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Дева, рыба, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи. Скорпионы,

Lovers для всех влюбленных, дуэт для Буш, без которого не обходится ни одна вечеринка Retro FM, потому что это практически хедлайнеры наших диско-пати, которым мы всегда рады. Продолжаем танцевать, время еще есть, далее в режиме нон-стоп. Бонни и Эмма, Юрий Антонов, а чуть раньше Digital Emotion.

Грин и я, Тимур Соколов, с вами прощаемся, друзья. 10 минут вечеринки еще впереди. Дальше с вами Дмитрий Майоров. Всем классного вечера и нескучной ночи. Пока.

0: SOS от Аббы — это редкий пример и случай, в котором название команды Абба и название песни SOS является палиндромами. Читаются одинаково в обе стороны. Если что, высмотрел в интересных фактах и давай умничать. Меня зовут Дмитрий Майоров, это Retro FM. В столице 20 минут первого. Скоро услышим команду Black и Ума Турман.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: красили, пины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть

Александра и Александр. Подвиньтесь, что ли, у москвичей нынче другие фавориты среди имен. В этом году жители столицы стали чаще называть своих детей в честь древнегреческих богов. 81 девочку, если что, назвали Афиной. Среди мальчиков нередкость Одиссей, Дионис, Прометей. Такие дела. Ну и, разумеется, озвучим имена тех, кто музыкально. Впереди на Ретро-ФМ это Фиби Кейтс и Крис Ри. В столице 0 часов 35 минут.

0: Все вместе давайте подыграем. Владимира Преснякова. Действительно, уже 2 часа. Ну, где-нибудь в наших краях уже столько явно натикло. Для тех, кто любит точность, сверяемся. Точная столичная 0:49. 8 секунд, уже 9. Ну и так далее. Далее на Retro FM своими музыкальными настроениями и историями с нами поделится Bad Boys Blue и команда Queen.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
3: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

когда-то давно, но все еще правда. Эта история Roxette создавалась как рождественский трек, но как-то в итоге она не выстрелила. Затем ее переработали, изменив часть текста для музыкального оформления фильма «Красотка». И вот тут другое дело. Понятное дело, только проверенные временем истории хиты для нас и с нами на Retro FM. Скоро услышим одну из работ команды Me and My. В столице час 20 минут.

шоу, как говорится, must go on. Шоу должно продолжаться, но совсем прямо его затягивать как бы не следует. О чем речь? Рассказываю, увидел статистику, что больше 60% участников недавнего опроса сказали, что ремонт помогает им отвлечься от повседневных забот и поднять настроение. Работа с дрелью — прям настоящий антистресс. Для одних да, для других не совсем. Соседи вряд ли разделяют такую терапию. В столице 1:35 на Ретро-ФМ. Ближайшие минуты между собой разделят и поделят Blue System и Юрий Антонов.

Любовь прошла. Что там, завяли помидоры? Но желание помучить друг друга, хоть все шаги и предсказуемые, все равно остались такие, что ли, мысли у Dire Straits на Retro FM. В столице 1:49. Несколько минут наших ожиданий. Услышим Рикардо Поли и Льва Лещенко. Они впереди.

0: буду, конечно. Музыкально же напомнить о себе на RetroFM нацелились Speed Show Boys, Александр Иванов. В столице 2 часа 20 минут.
1: RetroFM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Без лишних слов, вопросов, тихо, молча. Становимся финансово грамотными, независимыми, что ли. Тут высмотрел издевательский совет от экономистов. Как быстро разбогатеть, стать богатыми. Нужно просто положить на накопительный банковский счет 47 миллионов рублей и жить на процентах. Там так все просто. В столице тем временем 2 часа 35 минут. Кто куда? Альбана, Рамина Баур и Аха приближаются к нам на Ретро.

Здравствуйте, весело, задорно, проводим время вместе на Red FM. Ну, явно не скучно и музыкально отлично проводим. В ближайшие минуты это подтвердят Queen и ABBA, именно они впереди на подходе. Не прозевайте их в столице, 2 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.